Ясак так омор дити. Я тут корпа гайска так. Катак. О. Катак так так. И кто? О. И айсе. И я твой ясак. Эй, ясак так катак. Катак. Эй, ясак. И кто? А кто? Катак так. Эй. Катак.

Я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю, я не обладаю